0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Подписано основополагающее соглашение о потенциальном новом правительстве. Далее об этом и других событиях более подробно. В среду вечером было подписано предварительное соглашение о потенциальном новом правительстве, которое послужит основой для дальнейших переговоров о кадровом составе. Стало известно, что должности могут быть распределены по принципу равенства. При этом каждой политической силе будет предложено одинаковое количество мест. В новое правительство могут войти объединенный список, новое единство национальное объединение и союз зеленых и крестьян, что обеспечит необходимое большинство голосов в Сейме. Кандидат в премьер-министры Андреас Кулбергс заявил в среду вечером, что все четыре потенциальных партнера по правительству согласились продолжить переговоры о формировании правительства и оказали ему политическую поддержку. Он отметил, что пока переговорный процесс идет относительно гладко, и партнеры приближаются к заключению соглашения о формировании правительства. Кулбергс отметил, что партнеры уже подписали документ, в котором изложены основные принципы работы коалиции и объем работы, которую необходимо выполнить к концу этого года. В подписанном соглашении говорится, что партнеры по коалиции больше не будут выносить на рассмотрение вопросы, по которым не достигнут консенсус между всеми заинтересованными сторонами, а также обязуются не поддерживать предложения, касающиеся госбюджета без совместной политической поддержки. Укрепление безопасности определено как один из главных приоритетов. Стороны обязались оказывать всестороннюю поддержку службам обороны и внутренних дел. Планируются меры по усилению миграционного контроля и более строгому надзору за выдачей видов на жительство. Правительство продолжит оказывать Украине последовательную поддержку и будет выступать за сохранение и усиление санкционной политики. Одновременно партнеры обязались не допустить отступления от уже достигнутых стандартов в области прав человека, включая борьбу с насилием и обеспечение гендерного равенства. В качестве еще одного приоритета в этом направлении рассматривается борьба с коррупцией, картелями и экономическими преступлениями. В экономической сфере планируются меры по стабилизации бюджета, включая пересмотр госзакупок, ограничение необоснованных расходов на бонусы и повышение прозрачности госфинансирования. Одновременно гарантируется финансирование обороны и планируется приоритетное увеличение финансирования здравоохранения с оценкой бюджетных возможностей. В документе также предусмотрено управление крупными государственными проектами в отношении Rail Baltica. Планируется более тесная координация хода работ на уровне премьер-министра, а в отношении Air Baltic планируется оценить сценарий развития компании к концу лета. В социальной сфере акцент делается на демографии, поддержке семьи с целью создания благоприятной для семьи среды и улучшения доступа детей к медобслуживанию. Одновременно планируется постепенное введение базовой пенсии и дальнейшее совершенствование системы здравоохранения. Кроме того, правительство намерено активно защищать интересы Латвии в ходе переговоров по многолетнему бюджету Европейского Союза, уделяя особое внимание финансированию безопасности, сельского хозяйства, сплоченности и реализации стратегических важных инфраструктурных проектов. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, в Курзаме и на востоке Латгалы более солнечно, в восточных регионах грозы, ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

FM 102,7. Jaunas dziesmas Radio Mix FM. Armin van Buuren, RG and Mar-

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В случае воздушной угрозы не следует автоматически начинать эвакуацию. Далее об этом и других событиях более подробно. В случае воздушной угрозы не следует автоматически начинать эвакуацию людей, посетителей или школьников из общественных зданий, заявили в Центре кризисного управления. В такой ситуации главное не выходить на улицу, а как можно быстрее найти более безопасное место в здании. Также следует соблюдать принцип двух стен, то есть находиться в месте, где человека от внешней стороны здания отделяют как минимум две стены. Также необходимо закрыть окна и двери, держаться подальше от окон, застекленных поверхностей наружных стен и следовать указаниям ответственных служб. Действия в случае воздушной угрозы отличаются от тревоги для эвакуации здания. Не нужно покидать здание, если на то нет отдельных указаний ответственных служб или в самом здании не возникла прямая угроза, например, пожар, повреждение здания, риск взрыва или другие обстоятельства, из-за которых пребывание в здании больше не является безопасным, подчеркнули в центре. Объекты критической инфраструктуры и поставщики основных услуг в случае воздушной угрозы также продолжают работу, соблюдая осторожность и адаптируя действия к конкретной ситуации. В настоящее время разрабатываются рекомендации по действиям в случае воздушной угрозы. Их планируется опубликовать в ближайшее время, и они могут быть обновлены при изменении рисков или появлении дополнительной информации. Латвийская железнодорожная компания «Виви» подготовила подарок для участников «Ночи музеев». 23 мая билеты на вечерние рейсы обойдутся вдвое дешевле. Скидка 50% распространяется на разовые билеты, как электронные, так и бумажные, для всех поездов, которые будут находиться в пути в период с 18 часов до полуночи. Дисконт привязан ко времени нахождения состава в дороге. Это означает, что скидка действует, даже если поезд выехал раньше 6 вечера, но финиширует в учтенное время. Проще и быстрее всего купить билеты онлайн на сайте Vivi или в официальном мобильном приложении. В расписании на 23 мая цены для всех праздничных рейсов уже указаны с учетом скидки. Для тех, кто предпочитает классические форматы, акция действует и в кассах. Если же на вашей станции касса была закрыта, оформить билет за полцены можно прямо у кондуктора в вагоне. Другие льготы и скидки с этим предложением не суммируются. В субботу 23 мая свои двери для посетителей откроют более 246 музеев и арт-пространств по всей Латвии. Международная акция проходит в нашей стране уже в 22-й раз, предлагая гостям свободный вход на выставки и специальную ночную программу. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, в Курзаме и на востоке Латгалы более солнечно, в восточных регионах грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На угрозы странам Балтии Европа обещает отреагировать сплоченно и решительно. Далее об этом и других событиях более подробно. Угрозы России странам Балтии недопустимы, и Европа отреагирует на них едино и решительно, заявила в среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Публичные угрозы России странам Балтии совершенно недопустимы», написала фон дер Ляйен на платформе X. Чтобы не было никаких сомнений, угроза одному государству-члену – это угроза всему нашему Союзу, подчеркнула председатель Еврокомиссии. Она указала, что Россия и Беларусь несут прямую ответственность за дроны, которые угрожают жизни и безопасности людей на нашем восточном фланге. Европа отреагирует едино и решительно. Мы продолжим укреплять безопасность нашего восточного фланга сильной коллективной обороной и готовностью на всех уровнях, добавила она. По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, обвинение России в том, что страны Балтии открыли свое воздушное пространство украинским дронам для нападения на Россию, смехотворное. Если дроны прилетают из Украины, то они находятся там не потому, что Украина хотела отправить дрон в Латвию, Литву или Эстонию, они там из-за безрассудного полномасштабного нападения со стороны России, сказал Рютте в среду журналистам в Брюсселе. Он добавил, что НАТО продемонстрировало спокойный, решительный и соразмерный ответ, когда во вторник в воздушном пространстве Эстонии румынский истребитель сбил прилетевший туда украинский дрон. Канада вложит 64 миллиона евро в развитие военной инфраструктуры в Латвии, сообщили в Министерстве обороны. В среду на торжественной церемонии были заложены первые камни новых объектов военной инфраструктуры в Лейлвардия и Риге. Инвестиции подтверждают долгосрочную приверженность Канады укреплению безопасности Латвии и восточного фланга НАТО. Канада уже инвестировала и обязалась инвестировать более 315 миллионов евро в развитие военной инфраструктуры в Латвии, в том числе на военных базах Адаже, Цери, Лейлварде. Новые проекты значительно расширит оперативные возможности многонациональной бригады НАТО и улучшит возможности размещения союзных сил в Латвии. Большая часть новых инвестиций, 33 миллиона евро, предназначена для строительства вертолетного перрона и аэродромной инфраструктуры на военной базе Лейлварде. На базах будут созданы ангары, помещения для технического обслуживания и офисы для нужд канадского тактического воздушного подразделения. В свою очередь, 30 миллионов евро будут вложены в строительство двух жилых зданий в Лейлварде для обеспечения качественных условий жизни для персонала канадских вооруженных сил. Параллельно начнется строительство третьего жилого дома в Риге. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, в Курзаме и на востоке Латгалы более солнечно, в восточных регионах грозы, ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Подписано основополагающее соглашение о потенциальном новом правительстве. Далее об этом и других событиях более подробно. В среду вечером было подписано предварительное соглашение о потенциальном новом правительстве, которое послужит основой для дальнейших переговоров о кадровом составе. Стало известно, что должности могут быть распределены по принципу равенства. При этом каждой политической силе будет предложено одинаковое количество мест. В новое правительство могут войти объединенный список, новое единство национальное объединение и союз зеленых и крестьян, что обеспечит необходимое большинство голосов в Сейме. Кандидат в премьер-министры Андреас Кулбергс заявил в среду вечером, что все четыре потенциальных партнера по правительству согласились продолжить переговоры о формировании правительства и оказали ему политическую поддержку. Он отметил, что пока переговорный процесс идет относительно гладко, и партнеры приближаются к заключению соглашения о формировании правительства. Кулбергс отметил, что партнеры уже подписали документ, в котором изложены основные принципы работы коалиции и объем работы, которую необходимо выполнить к концу этого года. В подписанном соглашении говорится, что партнеры по коалиции больше не будут выносить на рассмотрение вопросы, по которым не достигнут консенсус между всеми заинтересованными сторонами, а также обязуются не поддерживать предложения, касающиеся госбюджета без совместной политической поддержки. Укрепление безопасности определено как один из главных приоритетов. Стороны обязались оказывать всестороннюю поддержку службам обороны и внутренних дел. Планируются меры по усилению миграционного контроля и более строгому надзору за выдачей видов на жительство. Правительство продолжит оказывать Украине последовательную поддержку и будет выступать за сохранение и усиление санкционной политики. Одновременно партнеры обязались не допустить отступления от уже достигнутых стандартов в области прав человека, включая борьбу с насилием и обеспечение гендерного равенства. В качестве еще одного приоритета этого направления рассматривается борьба с коррупцией, картелями и экономическими преступлениями. В экономической сфере планируются меры по стабилизации бюджета, включая пересмотр госзакупок, ограничение необоснованных расходов на бонусы и повышение прозрачности госфинансирования. Одновременно гарантируется финансирование обороны и планируется приоритетное увеличение финансирования здравоохранения с оценкой бюджетных возможностей. В документе также предусмотрено управление крупными государственными проектами в отношении Rail Baltica. Планируется более тесная координация хода работ на уровне премьер-министра, а в отношении Air Baltic планируется оценить сценарий развития компании к концу лета. В социальной сфере акцент делается на демографии, поддержке семьи с целью создания благоприятной для семьи среды и улучшения доступа детей к медобслуживанию. Одновременно планируется постепенное введение базовой пенсии и дальнейшее совершенствование системы здравоохранения. Кроме того, правительство намерено активно защищать интересы Латвии в ходе переговоров по многолетнему бюджету Европейского Союза, уделяя особое внимание финансированию безопасности, сельского хозяйства, сплоченности и реализации стратегических важных инфраструктурных проектов. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, в Курзаме и на востоке Латгалы более солнечно, в восточных регионах грозы, ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.

FM. Armin Van Buuren, RG, and Marlo Rex.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Зафиксирован как минимум один дрон, залетевший в Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии в четверг зафиксирован как минимум один дрон, залетевший из-за границы, сообщают национальные вооруженные силы. Самоуправление Красловского края, агентство «Лето» подтвердили, что дрон был зафиксирован летящим над территорией края. В Лудзенском, Резекненском и Красловском краях в четверг утром в 10:45 была объявлена возможная угроза воздушному пространству. С 11:27 угроза была также объявлена в Аугшдауговском крае. Были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. В Лудзенском, Резекненском и Красловском краях до момента отмены угрозы в воздушном пространстве было остановлено движение поездов. В таких случаях поезда, которые не находятся в зоне угрозы, курсируют как обычно или останавливаются на последней остановке перед зоной угрозы. Компания «Пассажирские поезда» призывает пассажиров следовать указаниям кондукторов, а также подчеркивает, что рейсы не отменяются, а продолжат путь после окончания угрозы. В то же время предприятие призывает считаться и с тем, что после окончания угрозы может пройти некоторое время, пока все поезда начнут курсировать в соответствии с расписанием. Административный районный суд возбудил административное дело по заявлению Алексея Росликова от партии «За стабильность» о том, чтобы обязать Рижскую думу обеспечить ему права авторизации для удаленного выполнения депутатской работы. Рижская дума сегодня приняла решение аннулировать депутатский мандат Росликова. Такое решение принято, поскольку Росликов в течение 3 месяца не участвовал более чем в половине заседаний думы. За аннулирование мандата проголосовал 41 депутат, против были 5. По данным Центральной избирательной комиссии, следующим в партии «За стабильность», кто получил больше голосов избирателей, является Андрей Козлов. Как сообщалось ранее, сбежавший в Беларусь Росликов пытался подключиться к заседаниям Думы удаленно. Однако Дума заявила, что такое подключение угрожает безопасности. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Отстранен от должности госсекретарь Министерства земледелия. Далее об этом и других событиях более подробно. Исполняющий обязанности министра земледелия, министр экономики Виктор Волынис, принял решение на время проведения процессуальных действий и расследования отстранить от должности государственного секретаря Министерства земледелия Гирта Круменьша, сообщил сегодня Волынис после встречи с государственным контролером Эдгаром Корчагиным. Волынис пояснил, что до 1 июля Министерство земледелия должно пересмотреть структуру министерства и создать институт управления долями капитала в соответствии с профессиональными требованиями и принципами надлежащего управления. Кроме того, Волынис поручил Министерству земледелия подготовить письмо для АО «Государственные леса Латвии», указав в нем четко определенные цели деятельности, финансовые и нефинансовые показатели, а также достижимые количественные и качественные показатели со сроком исполнения до 1 сентября. В течение недели Министерство земледелия как акционер Гослесов Латвии должно подготовить доклад об оценке деятельности совета предприятия и план дальнейших действий, а совету поручено провести оценку ответственности членов правления Гослесов. Одновременно Волынис поручил Министерству земледелия в течение 4 месяцев обеспечить полный рабочий состав, в том числе подготовить все необходимые документы для процедур отбора, чтобы обеспечить управление предприятия правлением и советом в полном составе. Волынис встретился с госконтролером Корчагиным, чтобы обсудить выводы ревизии госконтроля о целесообразности и эффективности надзора за АО «Государственные леса Латвии». Сейм в четверг восстановил депутатский мандат руководителя Союза зеленых и крестьян Армонда Краузе, уволенного с должности министра земледелия. С возвращением Краузе в парламент депутатский мандат теряет Дидзис Земерс. Краузе будет работать в Сейме, в комиссии по правам человека и общественным делам и в комиссии по мандатам, этике и заявлениям. Согласно последним прогнозам погоды, на следующей неделе в Латвию поступит холодный воздух из Арктики и в некоторые ночи возможны заморозки. Мощный антициклон принесет в Западную Европу в ближайшие дни рекордно высокие температуры. В Португалии и Испании температура воздуха может достичь плюс 40 градусов. Тем временем вдоль северо-восточной границы антициклона на следующей неделе в регион Балтийского моря и Восточную Европу поступит холодный воздух из Арктики. В эту субботу при слабом или умеренном западном ветре температура воздуха в Латвии поднимется до плюс 20-плюс 24 градусов. На некоторых участках побережья до плюс 13, плюс 17. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, ветер немного усилится, воздух остынет на пару градусов. На следующей неделе временами ожидаются дожди, местами возможны грозы и град, ветер преимущественно с севера и северо-запада, временами будет усиливаться. В самые облачные дни температура воздуха в Латвии местами может не подниматься выше плюс 10 градусов. В самые ясные ночи термометр может опускаться до нуля, на уровне земли на пару градусов ниже нуля. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, прохладная погода может сохраниться до начала июня. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Министерство предлагает разрешить освобождение учащихся от госэкзаменов в чрезвычайных ситуациях. Далее об этом и других событиях более подробно. Согласно информации на портале правовых актов, Министерство образования и науки предлагает предусмотреть возможность освобождения учащихся от государственных экзаменов в случаях отмены или прерывания экзамена по чрезвычайным обстоятельствам. Изменения были инициированы после того, как 19 мая в нескольких регионах Латвии был приостановлен централизованный экзамен по латышскому языку для 9 класса из-за возможной угрозы воздушному пространству. А 20 мая были временно приостановлены централизованные экзамены высшего и среднего уровня по физике в старших классах. Министерство образования и науки отмечает, что действующие нормативные акты в настоящее время не предусматривают возможности освобождения учащихся от сдачи госэкзамена в подобных ситуациях. Поэтому планируется дополнить постановление Кабинета министров порядок освобождения учащихся от государственных экзаменов, устанавливающее, что решение об освобождении от экзамена в чрезвычайных ситуациях принимает министр образования и науки. В четверг в Латвии был зафиксирован как минимум один дрон, залетевший из-за границы, сообщили национальные вооруженные силы. В самоуправлении Красловского края агентству Лето подтвердили, что дрон был зафиксирован летящим на территории края. Организатор гражданской обороны самоуправления Айварс Белковскис сообщил, что беспилотный летательный аппарат видели жители и сообщили об этом самоуправлении. В связи с произошедшим в Думе созвано заседание комиссии по гражданской обороне. Сегодня утром была объявлена угроза воздушному пространству в Лудзенском, Резекненском, Красловском, Аугшдауговском краях. В Резекненском и Даугавпилсе. В воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Рижская дума сегодня постановила аннулировать полномочия депутата Думы Алексея Росликова от партии «За стабильность». Такое решение принято, поскольку Росликов в течение 3 месяца не участвовал более чем в половине заседаний Думы. За аннулирование депутатских полномочий проголосовал 41 депутат, 5 были против. По данным Центральной избирательной комиссии, следующим в партии «За стабильность», кто получил больше голосов избирателей, является Андрей Козлов. Как сказал агентство Лето Козлов, он примет депутатский мандат, поскольку за него голосовали избиратели. Кроме того, он планирует быть активным депутатом, он также планирует работать в депутатской фракции «За стабильность», которая сократилась с 5 до 3 депутатов. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, у моря будет холоднее. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: 5. Jūlijā uz Zintara koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jāpiemiļotas dziesmas. Labadā, 5. Jūlijā, koncertzāle Dzinturī. Biļetes, biļešu servisa kases.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: 28. augustā Bidvā Jūrmalā spēlē kvartirņiku. Sirsnīgi un enerģiski. Labākie hīti un jaunās dziesmas, sarunas ar skatītājiem un pārsteigumi. Nāciet, tas būs īpašs vakars. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servis.
0: Mix FM.
5: Apple Music. Dance Top 20.
6: 8. vieta.
7: Sunny Federa and Crystal. My Loving.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка зиняс.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.

0: FM. Martin Garrix.
1: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
0: Mix FM. Radio number 1.
2: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
2: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
2: 102.7.
0: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Зафиксирован как минимум один дрон, залетевший в Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии в четверг зафиксирован как минимум один дрон, залетевший из-за границы, сообщают национальные вооруженные силы. Самоуправление Красловского края, агентство «Лето» подтвердили, что дрон был зафиксирован летящим над территорией края. В Лудзенском, Резекненском и Красловском краях в четверг утром в 10:45 была объявлена возможная угроза воздушному пространству. С 11 часов 27 минут угроза была также объявлена в Аугшдауговском крае. Были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. В Лудзенском, Резекненском и Красловском краях до момента отмены угрозы в воздушном пространстве было остановлено движение поездов. В таких случаях поезда, которые не находятся в зоне угрозы, курсируют как обычно или останавливаются на последней остановке перед зоной угрозы. Компания «Пассажирские поезда» призывает пассажиров следовать указаниям кондукторов, а также подчеркивает, что рейсы не отменяются, а продолжат путь после окончания угрозы. В то же время предприятие призывает считаться и с тем, что после окончания угрозы может пройти некоторое время, пока все поезда начнут курсировать в соответствии с расписанием. Административный районный суд возбудил административное дело по заявлению Алексея Росликова от партии «За стабильность» о том, чтобы обязать Рижскую думу обеспечить ему права авторизации для удаленного выполнения депутатской работы. Рижская дума сегодня приняла решение аннулировать депутатский мандат Росликова. Такое решение принято, поскольку Росликов в течение 3 месяца не участвовал более чем в половине заседаний думы. За аннулирование мандата проголосовал 41 депутат, против были 5. По данным Центральной избирательной комиссии, следующим в партии «За стабильность», кто получил больше голосов избирателей, является Андрей Козлов. Как сообщалось ранее, сбежавший в Беларусь Росликов пытался подключиться к заседаниям Думы удаленно. Однако Дума заявила, что такое подключение угрожает безопасности. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Отстранен от должности госсекретарь Министерства земледелия. Далее об этом и других событиях более подробно. Исполняющий обязанности министра земледелия, министр экономики Виктор Волынец, принял решение на время проведения процессуальных действий и расследования отстранить от должности государственного секретаря Министерства земледелия Гирта Круменьша, сообщил сегодня Волынец после встречи с государственным контролером Эдгаром Корчагиным. Волынец пояснил, что до 1 июля Министерство земледелия должно пересмотреть структуру министерства и создать институт управления долями капитала в соответствии с профессиональными требованиями и принципами надлежащего управления. Кроме того, Волынец поручил Министерству земледелия подготовить письмо для АО «Государственные леса Латвии», указав в нем четко определенные цели деятельности, финансовые и нефинансовые показатели, а также достижимые количественные и качественные показатели со сроком исполнения до 1 сентября. В течение недели Министерство земледелия как акционер Гослесов Латвии должно подготовить доклад об оценке деятельности совета предприятия и план дальнейших действий, а совету поручено провести оценку ответственности членов правления Гослесов. Одновременно Волынец поручил Министерству земледелия в течение 4 месяцев обеспечить полный рабочий состав, в том числе подготовить все необходимые документы для процедур отбора, чтобы обеспечить управление предприятия правлением и советом в полном составе. Волынец встретился с госконтролером Корчагиным, чтобы обсудить выводы ревизии госконтроля о целесообразности и эффективности надзора за АО «Государственные леса Латвии». Сейм в четверг восстановил депутатский мандат руководителя Союза зеленых и крестьян Армонда Краузе, уволенного с должности министра земледелия. С возвращением Краузе в парламент депутатский мандат теряет Дидзис Земерс. Краузе будет работать в Сейме, в комиссии по правам человека и общественным делам и в комиссии по мандатам, этике и заявлениям. Согласно последним прогнозам погоды, на следующей неделе в Латвию поступит холодный воздух из Арктики и в некоторые ночи возможны заморозки. Мощный антициклон принесет в Западную Европу в ближайшие дни рекордно высокие температуры. В Португалии и Испании температура воздуха может достичь плюс 40 градусов. Тем временем вдоль северо-восточной границы антициклона на следующей неделе в регион Балтийского моря и Восточную Европу поступит холодный воздух из Арктики. В эту субботу при слабом или умеренном западном ветре температура воздуха в Латвии поднимется до плюс 20-24 градусов. В некоторых участках побережья до плюс 13, плюс 17. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, ветер немного усилится, воздух остынет на пару градусов. На следующей неделе временами ожидаются дожди, местами возможны грозы и град, ветер преимущественно с севера и северо-запада, временами будет усиливаться. В самые облачные дни температура воздуха в Латвии местами может не подниматься выше плюс 10 градусов. В самые ясные ночи термометр может опускаться до нуля, на уровне земли на пару градусов ниже нуля. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, прохладная погода может сохраниться до начала июня. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство предлагает разрешить освобождение учащихся от госэкзаменов в чрезвычайных ситуациях. Далее об этом и других событиях более подробно. Согласно информации на портале правовых актов, Министерство образования и науки предлагает предусмотреть возможность освобождения учащихся от государственных экзаменов в случаях отмены или прерывания экзамена по чрезвычайным обстоятельствам. Изменения были инициированы после того, как 19 мая в нескольких регионах Латвии был приостановлен централизованный экзамен по латышскому языку для 9 класса из-за возможной угрозы воздушному пространству. А 20 мая были временно приостановлены централизованные экзамены высшего и среднего уровня по физике в старших классах. Министерство образования и науки отмечает, что действующие нормативные акты в настоящее время не предусматривают возможности освобождения учащихся от сдачи госэкзамена в подобных ситуациях. Поэтому планируется дополнить постановление Кабинета министров порядок освобождения учащихся от государственных экзаменов, устанавливающее, что решение об освобождении от экзамена в чрезвычайных ситуациях принимает министр образования и науки. В четверг в Латвии был зафиксирован как минимум один дрон, залетевший из-за границы, сообщили национальные вооруженные силы. В самоуправлении Красловского края агентство «Лето» подтвердили, что дрон был зафиксирован летящим на территории края. Организатор гражданской обороны самоуправления Айварс Белковскис сообщил, что беспилотный летательный аппарат видели жители и сообщили об этом самоуправлении. В связи с произошедшим в Думе созвано заседание комиссии по гражданской обороне. Сегодня утром была объявлена угроза воздушному пространству в Лудзенском, Резекненском, Красловском, Аугшдауговском краях. В Резекне и Даугавпилсе воздух были подняты истребителями Сената по патрулированию воздушного пространства Балтии. Рижская дума сегодня постановила аннулировать полномочия депутата Думы Алексея Росликова от партии «За стабильность». Такое решение принято, поскольку Росликов в течение 3 месяца не участвовал более чем в половине заседаний Думы. За аннулирование депутатских полномочий проголосовал 41 депутат, 5 были против. По данным Центральной избирательной комиссии, следующим в партии «За стабильность», кто получил больше голосов избирателей, является Андрей Козлов. Как сказал агентство «Лето», Козлов, он примет депутатский мандат, поскольку за него голосовали избиратели. Кроме того, он планирует быть активным депутатом, он также планируют работать в депутатской фракции «За стабильность», которая сократилась с 5 до 3 депутатов. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, у моря будет холоднее. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Radio.
1: Radio Mix FM.
2: Armin van Buuren, RG, and Marlo Rex.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.